Надо бы какого-нибудь палаца подцепить, да удрать с ним над мужем, насмехаясь. Не шаришь, мы солнце, борт, собаки спутали.

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги.

0: автучит.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: Михайло! Ну, живей! Снимай с него рубаху!
1: Это твое! Это самое! Одно слово! Твое!
0: Сам будешь пить хозяин или кому-то?
2: Сам! Катерина! Катерина! Катерина!

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси, Палаяду. Сдохнет старик от крестиной отравы.

0: So is Cascora vigate, palasite nastola. Ключи!
1: Что?
0: Ключи! Отнимите!
1: Потаскуха!
2: Приедет верно!
3: О, как и есть, приедет!
2: Значит, уж совсем плохо!

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясов уже даже
1: не
0: мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда сомневаю.
0: Смотри, Катерина.

Покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, покатись, пок

темно, нечего пить, потому что денег нет. Да не так у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнейший, а теперь может в водке купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить, погреб здесь. А хозяйка просто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, живет.

0: заботлая. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Госпожа, не запомни!
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: пришли, тельце вышло одно, да костей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, тяните, тяните, а сережа, сережа.
0: Да, ну давай.